0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович. Oh,

0: Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыдин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
3: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
4: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
5: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Главные.

0: 106,7 FM.
1: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

В мае я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.
2: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дорога.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: цветных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Главные.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
10: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
9: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
10: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
9: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
11: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: куда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Бог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Семенове в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. Среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Были повреждены 2 многоквартирных дома и десятки автомобилей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Ржеве Тверской области после атаки БПЛА были эвакуированы 350 жильцов многоквартирных домов. Пострадавших нет. В 5-этажном доме была повреждена кровля, в 2 соседних домах выбиты окна. После осмотра повреждений людям разрешили вернуться в квартиры. А на полете к Москве сбиты 8 беспилотников. В Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов, часть отменены. Всего ограничения действуют более чем в 15 аэропортах России. Следователи Следственного комитета начали проверку по факту инцидента на шахте Алардинской в Кузбассе. В Министерстве угольной промышленности ранее сообщили, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всех 132 горняков вывели на поверхность по запасным выходам. Пострадавших нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она пригрозила, что ответные удары могут нанести по центрам принятия решений в Киеве. Добавлю, Минобороны России объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Украина о перемирии на эти даты не сообщала. Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией перенесен. Российский Минтранс пояснил, что это связано с отсутствием заказчика от туротрасли, передает ТАСС. Министерство добавили, что авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчиков в Малайзии. Отмечу, сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Выходные продлятся с 9 по 11 число. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу. Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День весны и труда. Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней. «Спартак» убедил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Встреча прошла на «Лукойл-арене». Она завершилась со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо». Первый матч эти команды завершили нулевой ничьей. Ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
2: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
3: Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
5: Реклама.
6: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
7: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
6: А цены?
7: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
8: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности, идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
14: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
15: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
16: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
17: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
19: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает, обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
20: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
21: Вам в медэстетику надо.
5: косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Белджи X50 и практичный Белджи X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 260. Официальный дилер Белджи Агат в Нижнем Новгороде. Афонина, магистральная 137Б.
21: Не оферта. Указана максимальная выгода на Белджи X50 актив, который состоит из выгоды по трейдинг, прямой выгоды и выгоды от салона.
22: Агат. Покупай выгодно.
23: Белджи. Надежность в движении.
24: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
25: Главные песни большой страны.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Добрые новости. Каждое доброе утро.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Сегодня в России отмечают День радио. И это, как вы знаете, напрямую связано с деятельностью выдающегося русского физика Александра Попова и изобретением радио. Официальным ежегодным государственным праздником День радио стал в 1945-м. А финальная дата закрепилась в 1980-м. Сегодня это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, теле и радиовещание сферы цифровых технологий. Коллеги, радио «Родных дорог» поздравляет каждого из вас. Цифровая премьера фильма «Домовенок Кузя 2» состоится сегодня в онлайн-кинотеатре «Кион». В актерский состав картины вошли Иван Охлобыстин, Марк Богатырев, Женя Малахова и другие. Озвучиванием занимались Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Полина Гагарина. Последняя даже записала саундтрек «До Луны и обратно». Напомню, лента вышла в марте и в кинопрокате собрала почти 900 миллионов рублей. Российский футболист может перейти в один из лучших клубов мира. Спортивный директор французского ПСЖ Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Французский клуб намерен подписать 20-летнего россиянина уже летом. Москвичи готовы продать футболиста. Остается лишь согласовать контракт с самим игроком. Какие туристические направления выбирают россияне в этом году? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: «Наше утро» начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
8: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
3: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
4: Внимание, вопрос. Сколько будет 10 в кубе? Математик ответит 1000. Прагматик – 1000 мелочей. Магазин для прагматичных людей. Нужен подогрев для водяной трубы? Спрашивайте греющий кабель в магазине 1000 мелочей. Греющий кабель монтируется на открытых участках трубы и не дает воде замерзнуть. Магазин 1000 мелочей. Семенов, Бебеля 10. Телефон 537-12. 537-12.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, Огнип 34-523-925-100-028.
8: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
9: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. Добрый электрик проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин Добрый электрик. Город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС Энерго.
10: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
11: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
10: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Ура! Каникулы!
13: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15.
2: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Семенове 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы в мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. А в ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 11. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в двух столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов. Еще несколько отменены. Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия. Трамп сказал журналистам в овальном кабинете, что весьма вероятно, США и Иран заключат сделку. Накануне Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили СМИ. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук, работал в следствии МПД в течение 10 лет. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера революционером в журналистике. Он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю разные точки зрения.
3: Когда он создал CNN в качестве круглосуточного производителя, что ли, новостей, все сказали, что это бредовая вообще идея. А оказалось, что эта идея не только что не бредовая, но действительно революционная. Это был человек, готовый идти на риск, очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, люди сами разберутся. Он не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно, а давал разные точки зрения. Это абсолютно был выдающийся поступок.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
5: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши

0: Мария, чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
3: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
4: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Парк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
7: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
8: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
6: Берегите самое важное.
9: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
11: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов, на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
13: LG X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре LG. Город Нижний Новгород, Новикова-Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
14: LG. Надежность в движении.
15: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: тебя ничего не придумаю.
1: Я думаю,
0: ничего опять не придумаю.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Добрые новости. Каждое доброе утро.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Россия в первом квартале этого года экспортировала рыбы и морепродуктов на 1 700 000 000 долларов. Экспорт вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. Лидерами-импортерами остались Китай и Южная Корея. Эксперты отмечают, что рыбы и морепродукты являются одними из драйверов экспорта продукции агропромышленного комплекса страны. Сейчас стоит задача выхода на новые рынки и развития отгрузок в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Названы самые популярные турнаправления у россиян в этом году. Абсолютным лидером по объему бронирований за отчетный период стал Таиланд. Рост 21% относительно прошлого года. На втором месте по популярности оказался Вьетнам. Третью строчку в списке занимает Китай. Тур на двоих на 8-10 дней стоит по данным направлениям примерно одинаково. В среднем 250 тысяч рублей. Российские учителя поддержали пересдачу ЕГЭ по всем предметам. По мнению педагогов, это особенно важно, если учесть, что и дети, и родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе. И дополнительный шанс в этой ситуации крайне важен. Напомню, сейчас пересдача допускается только по одному предмету. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
8: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
6: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
7: А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
8: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью, беседки на свежем воздухе есть.
7: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
9: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей. Есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
10: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый BLG X50+. Уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: BLG. Надежность в движении.
13: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская, 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
14: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
15: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
14: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
15: А компот и десерт?
14: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
16: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе, 105.
17: Агат. Продавай выгодно.
18: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%.

0: Атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
1: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
2: Реклама.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
6: Была на новой строительной базе на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
5: Да ты, небось, полпенсии отдала?
6: Ну, нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
5: Давай адрес.
6: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
4: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Только партнер «Аутобанк», не «Ферта».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
3: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
10: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
3: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
10: И что, уже закончили?
3: Уже отдыхают и наслаждаются.
11: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
12: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
13: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
15: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
16: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Внимание! А поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С греческого название этого крымского города можно перевести как «лисица». А еще Алупка известна достопримечательностями, парками и, конечно, пляжами. Воронцовский дворец – один из известнейших архитектурных памятников не только Алупки, но и всего полуострова. В советские годы дворец стал музеем. Не меньше восхищения вызывает и обширный парк, который окружает объект со всех сторон. Тут и живописные скалы, и вековые сосна, и южные растения. И, кстати, под конец прогулки лучшим решением будет спуститься к морю. Верно будет также и посетить музей-квартиру Архипа Куинджи. В конце 19 века известный художник приобрел в Крыму участок. Там впоследствии возникло небольшое имение. Сегодня тут мемориальный музей, а само жилище Куинджи сохранено в первозданном виде. Местные жители говорят, что если вы побывали в Крыму, но так и не попробовали местные вина, то считайте, что на полуострове вы толком и не были.
2: Заметьте, не я это предложил. Идемте.
0: Чтобы знакомство с полуостровом прошло должным образом, стоит заглянуть в дегустационный зал «Массандра». Его основой тот самый граф Воронцов заложил еще в начале 19 века. Вас ждет производственно-демонстрационный комплекс винодельческого комбината. В ходе экскурсии вам расскажут об основах виноделия и проведут дегустацию. Получается и вкусно, и интересно. Добраться же до Алупки можно благодаря авто или ЖД-транспорту.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
9: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
10: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
11: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
12: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
13: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
14: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, Укринип 34-523-925-100-028.
8: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
9: Да, повезло тебе.
8: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
10: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
11: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
12: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
13: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
12: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из-за ограничений в нескольких российских аэропортах авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены, предупредил перевозчик. «Победа» призвала проверять статусы рейсов перед вылетом в аэропорт. В Москве приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. Часть направлявшихся во Внуково самолетов ушли в другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково были отменены. С утра там было задержано минимум 20 рейсов. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщения. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников, два из них упали, один на территории нефтебазы. БПЛА попал в пустой резервуар, возгорания не произошло, но пожарные принимают меры для охлаждения одного из резервуаров. Куда попал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет. По данным латвийских национальных вооруженных сил, беспилотники летели со стороны России. С российской стороны комментариев пока не поступало. В Дагестане полностью восстановлены энерго- и газоснабжение. В республике нет потопленных домов и приусадебных участков, сообщил МЧС. Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь, также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили ведомстве. Добавлю, паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля, тогда прорвала плотину Гиджукского водохранилища. Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание за травлю других школьников. Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что это поможет приструнить подростков. Но говорилось, что она не сторонница телесных наказаний.
3: Может помочь, потому что очень наглядно показывает телесное наказание о том, что за нарушение правил есть определенные последствия. Эти последствия в виде телесного физического наказания, они ощущаются как более значимые, более реальные, нежели условно какие-нибудь возможные беседы с родителями, с завучем, с директором и так далее. Если это наказание неизбежно, ребенок подумает очень хорошо, прежде чем такой проступок совершить. Сторонник ли я физических наказаний? Нет, не сторонник. Но будут ли эти наказания действенны? Да, будут.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
5: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
6: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
7: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
8: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
10: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
11: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
12: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
13: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
15: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Автосалон номер 1. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер 1. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1.
17: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. В стройбазе «Новосел» стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
0: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
17: Семенов.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чилканцы – тюркоязычная этническая группа, которая входит в состав населения Республики Алтай. Формирование данной народности произошло от племен тюркского, кетского и самодийского происхождения. Занятно, что во времена советской власти чилканцы, которые проживали на Алтае, были учтены как алтайцы, а те представители народа, которые жили в Кемеровской области, как шорцы. Согласно последней переписи населения, в России проживает 1290 чилканцев. Традиционные верования народа, пантеизм и шаманизм. Важное место занимал и культ огня. Большое влияние на народ оказала алтайская духовная миссия. Под ее влиянием чилканцы приняли христианство, но до сих пор у них существуют и языческие верования. Сейчас все чилканцы двуязычные, хорошо владеют русским языком. Последний для многих стал уже родным. Поэтому чилканский диалект остается живым лишь в семейном общении. Основными занятиями чилканцев были охота на мясного и пушного зверя, рыболовство, собирательство и в меньшей степени земледелие и скотоводство. Традиционное жилище народа делилось на два вида – временное и постоянное. В качестве постоянных жилищ строились наземные и полуподземные прямоугольные срубы и каркасные постройки двускатного типа. Основу традиционной пищи этноса составляли рыба, дичь, мясо домашних животных, а с конца 19 века распространяются хлеб и другие мучные и молочные продукты. И сегодня обращаюсь с вами на чилканском «Эзен Болзын».
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция жалюзи и штор в точке уюта. Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В точке уюта большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра, плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя Амиго. Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
6: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
7: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
6: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
7: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
6: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
8: Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
9: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
10: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
11: Ура! Каникулы!
12: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
13: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
14: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
15: Агат. Продавай выгодно.
16: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах ночь.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Обходных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 33%, атмосферное давление 746 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 26 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама. Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
5: Смотри, на красный проехал.
6: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
7: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
8: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
9: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
10: А компот и десерт?
9: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
11: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
13: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
15: Да, повезло тебе.
14: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
16: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
17: LG X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего. Только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в БЦР Моторс универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG, город Нижний Новгород, Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
18: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП «Жукова Анастасия Сергеевна».
1: Сквозь века и вкусы вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
0: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кюфта «Бозбаш» – культовый суп, в котором красивое название сочетается с прекрасным содержанием. Согласитесь, в нашей стране очень любят супы с фрикадельками и гороховые варианты первого блюда. Так вот, кюфта «Бозбаш» – это, по сути, два в одном. Такой вот приятный дуэт. Отмечу, что это яство широко распространено в ближневосточных странах, особенно в Азербайджане, Турции, Армении. Блюдо известно с давних времен, но кто и когда его придумал, точно неизвестно. Первые рецепты появились в самых ранних кулинарных книгах, которые были написаны на арабском языке. Интересно, что в Азербайджане свято чтут старинный рецепт супа и стараются даже на полшага не отступать от него. Например, вначале на костном бульоне варят горох, затем мякоть барани или говядины, которую пропускают с репчатым луком через мясорубку, а потом соединяют с рисом, солью и специями. Из этого и получают вкусные мясные шарики. Занятно, что иногда внутри каждой фрикадельки содержится кусочек чего-нибудь кислого, например, сливы. Ну а после приготовления суп посыпается зеленью и подается к столу.
1: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
8: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж безопасен для растений, смертелен для медведки.
9: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,9.

«Радио родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
5: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
6: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
7: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
8: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
6: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
8: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
10: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
11: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
3: Семенов. 106.7 FM.
12: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
13: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорогой.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! С греческого название этого крымского города можно перевести как «лисица». А еще Алупка известна достопримечательностями, парками и, конечно, пляжами. Воронцовский дворец – один из известнейших архитектурных памятников не только Алупки, но и всего полуострова. В советские годы дворец стал музеем. Не меньше восхищения вызывает и обширный парк, который окружает объект со всех сторон. Тут и живописные скалы, и вековые сосна, и южные растения. И, кстати, под конец прогулки лучшим решением будет спуститься к морю. Верно будет также и посетить музей-квартиру Архипа Куинджи. В конце 19 века известный художник приобрел в Крыму участок. Там впоследствии возникло небольшое имение. Сегодня тут мемориальный музей, а само жилище Куинджи сохранено в первозданном виде. Местные жители говорят, что если вы побывали в Крыму, но так и не попробовали местные вина, то считайте, что на полуострове вы толком и не были.
2: Заметьте, не я это предложил. Идемте.
0: Чтобы знакомство с полуостровом прошло должным образом, стоит заглянуть в дегустационный зал «Массандра». Его основой тот самый граф Воронцов заложил еще в начале 19 века. Вас ждет производственно-демонстрационный комплекс винодельческого комбината. В ходе экскурсии вам расскажут об основах виноделия и проведут дегустацию. Получается и вкусно, и интересно. Добраться же до Алупки можно благодаря авто или ЖД-транспорту.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
9: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
10: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
11: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
12: В городе Гороховце снимали кадры фильма «Утомленные солнцем 2».
13: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: цветных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама. Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
5: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
6: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
7: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
8: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
9: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
10: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
12: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины через Латвию предприняли попытку атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщило Министерство обороны России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Минувшей ночью в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из 6 беспилотников. После появления западных истребителей в этом районе отметки 5 из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Один дрон упал на территорию нефтебазы, подтвердили местные власти. Шестой после входа в российское воздушное пространство был сбит российскими средствами ПВО. Экспертиза обломков определила воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый». Повреждение больничного корпуса нейрохирургии зафиксировано после атаки беспилотников в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его данным, в результате атаки дронов также повреждены многоквартирный жилой дом в краевом центре и административное здание в Пермском округе. Во время инцидента в медицинском корпусе были две операции, они удачно завершены, уточнил губернатор. Как сообщалось ранее, сегодня одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотниками. Еще несколько дронов были сбиты. Днем в Перми звучали сирены воздушных тревоги. Выручка Ростеха от выпуска гражданской продукции выросла до 1 триллиона 120 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин похвалил за такой показатель, поскольку, по его словам, в условиях проведения спецоперации рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо. Чемезов в ответ подчеркнул, что в первую очередь Ростех – оборонное предприятие. Его основной задачей остается выполнение гособоронзаказа. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Спортсмен погиб минувшей ночью. Его застрелили в Калуге. Гибель мужчины подтвердил его друг. Об убийстве Исаева также сообщили в спортзале, где он работал тренером. Подробности происшествия пока не приводятся. Прием заявок на участие в первых международных командных соревнованиях Artmasters Open завершился. На отборочный этап зарегистрировались более 3500 молодых специалистов в сфере креативных индустрий из 140 государств, сообщили организаторы. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников – графический дизайнер, оператор кино и ТВ, режиссер монтажа и художник по гриму. Как ожидается, мероприятие примут участие 10 тысяч человек из 190 стран. Соревнования проводятся в 5 этапов – отборочный, квалификационный, формирование команд, препродакшн и продакшн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20.00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
3: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных дорог». Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
8: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли...

0: Самый момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
3: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
4: Каникулы!
5: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Милая моя, мне бы яблочек молодильных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замочил, отвар не помог.
8: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород. Московское шоссе 304А. Корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чилканцы – тюркоязычная этническая группа, которая входит в состав населения Республики Алтай. Формирование данной народности произошло от племен тюркского, кетского и самодийского происхождения. Занятно, что во времена советской власти чилканцы, которые проживали на Алтае, были учтены как алтайцы, а те представители народа, которые жили в Кемеровской области, как шорцы. Согласно последней переписи населения, в России проживает 1290 чилканцев. Традиционные верования народа, пантеизм и шаманизм. Важное место занимал и культ огня. Большое влияние на народ оказала алтайская духовная миссия. Под ее влиянием чилканцы приняли христианство, но до сих пор у них существуют и языческие верования. Сейчас все чилканцы двуязычные, хорошо владеют русским языком. Последний для многих стал уже родным. Поэтому чилканский диалект остается живым лишь в семейном общении. Основными занятиями чилканцев были охота на мясного и пушного зверя, рыболовство, собирательство и в меньшей степени земледелие и скотоводство. Традиционное жилище народа делилось на два вида – временное и постоянное. В качестве постоянных жилищ строились наземные и полуподземные прямоугольные срубы и каркасные постройки двускатного типа. Основу традиционной пищи этноса составляли рыба, дичь, мясо домашних животных, а с конца 19 века распространяются хлеб и другие мучные и молочные продукты. И сегодня обращаюсь с вами на чилканском «Эзен Болзын».
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Город Приозерск – самый северный город Ленинградской области.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
7: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью, беседки на свежем воздухе есть.
6: Идеальное место отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
8: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
9: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
10: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает, обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
11: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
12: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
13: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
12: А компот и десерт?
13: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
14: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
15: Да, повезло тебе.
16: Почему только мне? Нам всем повезло.
14: Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
17: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
4: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности, идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
6: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
6: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
7: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
13: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
14: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
12: Берегите самое важное.
15: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
16: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
17: Агат. Продавай выгодно.
18: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
19: BLG X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2

0: 1 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Белжи, город Нижний Новгород, Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
1: Белжи. Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434 20 01. Код города 831.

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Чё тебе надо?» – это не только грубоватый вопрос, но и название популярной песни прямиком из бурных 90-х. Уверен, немногие сегодня вспомнят группу, которая исполнила тот самый шлягер. Все же времени прошло достаточно. А меж тем коллектив «Балаган Лимитед» несколько лет был очень востребован. Начиналось же все со студенческой самодеятельности. В 1995-м студенты Рыбинского университета культуры и искусств отправились на Урал собирать фольклор. Одной из записанных песен оказалось «Чё тебе надо». Композицию взяли в репертуар несколько студенческих коллективов. Ее пели в гостях, походах и даже на отчетных концертах.

0: И тут одна из солисток вдруг в шутку предложила записать трек на профессиональной аппаратуре и сделать модную аранжировку. Также было решено обновить название любительского ансамбля, чтобы оно было фольклорным и соответствовало духу времени, как, например, у группы «Иванушки Интернешнл». Так в 1996-м появляется новая группа. Песню отнесли на звукозаписывающую студию, а уже через несколько месяцев ее знала вся страна. На фольклор модной на тот момент аранжировки появился невероятный спрос, а уже вскоре группа «Балаган Лимитед» заключает контракт с популярной студией «Союз». Интересно, что наша композиция стала известна и за рубежом, а группа даже решила отблагодарить иностранных поклонников и перевела ее на несколько языков.
1: Фанатека на радио.

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
5: Да.
4: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
5: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
4: И все?
5: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
4: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
6: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 34-523-925-100-028.
7: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
9: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
10: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
11: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
10: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Заварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
13: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
14: Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Bell GX50 и практичный Bell GX70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 260. Официальный дилер Bell G Агат в Нижнем Новгороде. Афонина, магистральная 137Б.
15: Не оферта. Указана максимальная выгода на Bell GX50 актив, который состоит из выгоды по трейдинг, прямой выгоды и выгоды от салона.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Белджи. Надежность в движении.
18: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и группы «Комбинация». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: говорят главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
2: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
3: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
4: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр БЦР Печоры» на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
6: Была на новой строительной базе на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
5: Да ты, небось, полпенсии отдала?
6: Да нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
5: Давай адрес.
6: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
2: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
7: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-7000.

0: 73-48.
1: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
2: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кюфта Бозбаш. Культовый суп, в котором красивое название сочетается с прекрасным содержанием. Согласитесь, в нашей стране очень любят супы с фрикадельками и гороховые варианты первого блюда. Так вот, кюфта Бозбаш – это, по сути, два в одном. Такой вот приятный дуэт. Отмечу, что это яство широко распространено в ближневосточных странах, особенно в Азербайджане, Турции, Армении. Блюдо известно с давних времен, но кто и когда его придумал, точно неизвестно. Первые рецепты появились в самых ранних кулинарных книгах, которые были написаны на арабском языке. Интересно, что в Азербайджане свято чтут старинный рецепт супа и стараются даже на полшага не отступать от него. Например, вначале на костном бульоне варят горох, затем мякоть баранины или говядины, которую пропускают с репчатым луком через мясорубку, а потом соединяют с рисом, солью и специями. Из этого и получают вкусные мясные шарики. Занятно, что иногда внутри каждой фрикадельки содержится кусочек чего-нибудь кислого, например, сливы. Ну а после приготовления суп посыпается зеленью и подается к столу.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
8: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
9: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: В поездах мы пьем чай с подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
7: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра, плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
8: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
9: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
10: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
11: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в «Усадьбе».
12: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
13: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
14: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
15: Молодой человек, ну у вас-то есть?
16: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
17: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
18: В мире, где вкус уже не тот... Найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
19: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Bell G X50+. Уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: Bell G. Надежность в движении.
22: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

0: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Семенове 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уже не менее 55 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток. Сергей Собянин после 6 часов вечера сообщил еще об одном уничтоженном дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, за 4 часа силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над 11 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет. В Перми поврежден дом. В Брянске при атаке дронов повреждены 5 жилых домов и десятки автомобилей. Несколько человек пострадали. Московская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Ведомству поручено мониторить ситуацию для обеспечения прав пассажиров и оказания им услуг. По результатам проверок будет дана оценка соблюдению прав пассажиров. Как сообщила Росавиация, по соображениям безопасности временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Более 100 рейсов на вылет задерживаются, десятки отменены. Социальный фонд России объявил о назначении выплаты матерям-героиням, которые награждены президентом. Как отметили в фонде, 4 мая Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам нескольких регионов. Почетные награды удостоены 8 женщин из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, Башкирии и Мордовии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 76,5 тысяч рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги в размере 39 100 рублей в месяц. Королевский институт общественного здравоохранения окружающей среды Нидерландов подтвердил заражение хантавирусом одного из пациентов, который был эвакуирован с круизного судна «Хондиус». Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 10 человек. Ранее власти Нидерландов сообщили о госпитализации 3 человек судна. 3 недели назад лайнер вышел из города Ушуя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. 3 пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Один гражданин России входит в состав экипажа. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки «Ходрук театра» Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра. Чтобы бесплатно посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта», необходима обязательная регистрация на портале mos.ru. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
1: Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами. ИП Курбет Елена Владимировна, ОКНИП 304-523-925-100-028.
7: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Парк-партнер «Аутобанк», не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: BLG. Надежность в движении.
11: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике.

0: услуги «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЧР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЧР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЧР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
3: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог. День

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Какой объем памяти у нашего мозга? И может ли она вообще закончиться? Согласитесь, удивительно, что мы помним запах бабушкиных пирогов спустя 30 лет, но, например, напрочь забываем имя соседа через 5 минут после знакомства. Существует ли тот самый предел, после которого наш разум просто откажется принимать новые знания? Человеческий мозг часто и не случайно сравнивается с сверхмощным компьютером. Но все же в реальности механизм сохранения данных в нашей голове работает иначе, чем на привычном жестком диске. На самом деле измерить емкость мозга в гигабайтах крайне сложно, так как в голове нет отдельного сектора для хранения файлов, а информация кодируется силой и количеством связей между нейронами. Но мозг, разумеется, никогда не выдаст нам сообщения о нехватке свободного места, ведь он обладает уникальным свойством динамической перезаписи. Если информация долго не используется, связи между нейронами ослабевают, и так освобождаются ресурсы для новых данных. Этот процесс называют забыванием. Оно является не системной ошибкой, а важнейшей защитной функцией. Последняя спасает нас от информационной перегрузки. Более того, наш интеллект умеет виртуозно сжимать данные, то есть сохраняется только суть события, а вот тысячи лишних деталей отбрасываются. Это и делает процесс накопления опыта практически бесконечным.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
1: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Куякушки. Так жители Пскова называют домашнюю курицу.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
9: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
10: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
9: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
10: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
9: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
11: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
12: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
13: И вот снится мне, сижу я за рулем.
14: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
15: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
16: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8 831 422 12 13. 8 831 422 12 13.
17: Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Белджи X50 и практичный Белджи X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 260. Официальный дилер Белджи Агат в Нижнем Новгороде. Афонина, магистральная 137Б.
18: Не оферта. Указана максимальная выгода на Белджи X50 актив, который состоит из выгоды по трейдин, прямой выгоды и выгоды от сабона.
19: Агат. Покупай выгодно.
20: Белджи. Надежность в движении.
21: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, завтра на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров.